0: он
1: значки. Ночью с подругой то хочется
2: Dick.
1: Хоть горлышко сушит
2: Dick.
1: Дать на все на пол одежду.
2: You like what you see.

0: anal, do anal.
1: Сердце в осколки, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Right,
0: yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: главных ролях.
1: Билли Харрингтон.
0: А также
2: Бен Даркхолм.
0: Добро пожаловать.
3: Sorry for what? I ripped the skin.
4: Fuck you.

0: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
1: Ass.
0: Ли я дрожащий, ли
2: семен
0: имею? Ищу вы
3: coming.
0: Наши мальчишки. How much is this?
3: Ты
0: чего так в России?
3: Bad cocks.
0: Шумят и за что аборигены?
1: Spanking.
0: Кука у вас продается славянский?
3: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
3: Anal.
0: Отчего
3: не coming?
0: Правда или действие? Где твои 17?
3: Whoa.
0: Туда уходит детство. Если
3: секс
0: на Марсе, что нам
2: swallow.
0: Греции? Я. Yeah. Что
3: Dick.
0: Грядущий
3: ass.
0: Готовит? Сколько же стоит?
3: Gay.
0: С чего начинается родина? Жизнь или...
3: Почем? Later.

0: Strychn like dungeon Jakarta.
1: Swallow palm. Stick your finger in anal. Latex love lubitub. Make me
0: happy.
1: My dungeon master.
0: Я иду, как глубокий старец, узревший
2: next door.
0: Любоваться осенним
2: day party
0: на берегу в сокровенном блаженстве, устремлен в бесконечное, наслаждаться прекрасным осенним
2: day party.

0: Dungeon da Gotham.
1: Swallow cum. Stick your finger in anal.
0: Latex glove. Lube it up.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: Make me
3: happy. Not yet.
2: La, la, la, la, la, la, la.
4: Не понять. Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
4: Любоваться бассейном.
1: Gay party.
4: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Gay party.
4: Иду.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с ней ты уже не жди. И хотя нам Слышь. Немного жаль,
3: Ben,
0: конечно,
3: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью
3: Boy next door
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: Master.
0: В лучшие верится
3: Cock.
0: Катится,
3: Cock.
0: Катится
3: Loop, gay sex.
0: Может мы
3: do anal fist
0: кого-то зря
3: Master
0: Ben закроет это
3: Dick
0: к новым
3: Deep dark fantasy
0: спешим, друзья.
3: It's the finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
3: In my ass.
0: Каждому.
3: Master.
0: В лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Голубой. Gay sex.
0: Голубой.
3: Bad cock.
0: Бежит, качается.
3: Dungeon master.
0: Набирает.
4: Слышь!
0: Ну зачем же это
3: Come.
0: Кончается? Пусть
3: он
0: целый год скатертью, скатертью
3: Boy next door
0: стелится и упирается прямо
3: In my ass
0: каждому
3: Master
0: в лучшие верится
3: Cock.
0: Катится,
3: Cock.
0: Катится
3: Loop, gay sex Master
0: в лучшие верится
3: Cock.
0: Катится,
3: Cock.
0: Катится
3: Loop, gay sex

0: Они стоят
1: саксом в
0: метро, как будто ждали
1: Gay party
0: целый год.
1: Bondage, latex club,
0: настают на
1: anal
0: sex,
1: back up,
0: come.

0: Открыл ты грусти трамбон, мой Санди тромбом.
1: Это
0: станет тебе гробом, если
1: фистинг
0: громко. Я просто тут это боксов танцует, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но под

0: door, boy, next door, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, next door, next door, next door, next boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, next door, boy, boy, next door, next, next, boy, boy, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, next door, boy, boy, next door, door, boy, next door, boy, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, next door, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, next door, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, next door, boy, boy, next door, boy, next door, boy, next door, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, next door, next door, next door, next boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, boy, next door, boy, boy, boy, next door, boy, boy, next door, boy, boy, next door, next.
1: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по жене.
2: Dark.
1: Тело покорившее.
2: Dungeon.
1: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как...
2: Dick.
1: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
2: Faster.
1: Родная, но и Петербург чай не...
2: Dungeon.
1: А ты близко не...
2: Bad.
1: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон, я извиняюсь за...
2: Anal.
1: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Bad Cop.
1: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Billy Harrington.
1: Напять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Seaman.
1: Сам глубоко
2: Finesse.
1: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает...
2: Darkhold.
1: Грянет вместо злости, как
2: гей.
1: Завелся опять, это бой
2: fucking coming.
1: Но и по кускам ее этот
2: Dungeon Master.
1: Там по итогу все как
2: Fisting.
1: Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: Billy.
1: Не приблизило, важен только
2: Come.
1: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по жене
2: Dark.
1: Боль мне

0: Будто знак из океака, и он кажется, как будто уже каждому знакомый нашей жизни.
1: Finger, loop it up.
0: Языком, но я прикусил язык, бесполезные слова. Фразы зыбкие посыпятся, как месяц.
1: Like,
0: я нас понятие-то расплюнуть, читается все по лицам, и несказанным когда-то останется подавиться.
2: Я снова
3: suck some dick.
2: В метре от костра или креста, я уже сам не знаю, да и нету разницы.
0: Хочется кричать,
4: no, fuck you.
0: Но то, что сказано судьбой, передразнит.
5: Эй, на гей парти.
0: Они босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
1: секс
0: готова. Лишь бы люди снова не подняли
1: Лейхай Клаб.
0: Так что мы не реквием по жене.
1: Дар.
0: Мы не реквием по жене.

0: Чучи.
1: Фингерс.
2: Как?
3: Мы даем!
2: Gay
1: turns me off. Horny, horny.
2: Suck bad cock.
1: Come.
2: Wait.
1: Fingers.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Как? Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: Semen.
1: Was war ja? Ja, gut.
2: Bondage. Come.
1: Guter Ätzema.
2: Ja. Yeah. Fucking coming.
1: Mm. Ja, gut.
2: Bondage. Come.
1: Guter Ätzema. Моя дух не имеет.
2: Artist.
1: Так не умеет. Мы любим делать.
2: Fisting. Stick finger.
1: И деньги. Не забывай о
3: spanking.
1: 18+. Для сделайте мне минет. Разумеется.
2: Full master.
1: Ты в порядке?
2: И dungeon master.
1: Тоже, когда ты трясешь
2: bondage.
1: Свои хорошие
2: bondage.
1: Свои упругой
2: bondage.
1: Холодной ночью. Клянусь богом.
2: Ass.
1: Не хочу меняться. После позвони мне. 8.
0: 6 hot load.
1: 12. Клянусь богом.
2: It was ass.

0: dick.
1: Тому как в это время те, кто наверху учит.
2: Anal penetration.
1: И пока дик вертикально поделен, она хватает машинально постели, даже не просыпаясь, мой дик. Но я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно, все это началось с того звонка в понедельник.
3: Привет, это Кира.
4: Да.
3: Ты вообще хоть...
4: Assisting...
3: Тебе через месяц давать. Тут еще какой-то...
4: Okay.
3: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но, видимо, он может...

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: За окном по привычке гонит.
4: Fucking slaves.
3: Словно спичкой.
0: Gave me quite a show.
3: Будет небо и наступит.
2: Sex.
3: Где я?
2: Coming.
3: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
2: Celebrate and suck some dick.
5: Mm.
2: Stick your fucking hands in my fucking.

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: My
1: в кармане.
0: Fifteen.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир.
0: Мой номер is 300 bucks.
1: На
0: пену
1: гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой.

0: Гитлер. На флейтах исполняйте коми. И наводите марафет. Мой номер...
1: is 300 bucks.

0: I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семен напьюсь, я так хочу.
0: Fingerstick.
1: Тебе

0: Давай мы будем
1: fingerstick,
0: как настоящие. Алло, привет. Ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя
1: dungeon?
0: Я все еще

0: Man,
1: только ты.
0: Man, man, man.
1: Вокруг тут.
0: Come.
1: Сегодня мне нужен.
0: Man.
1: Сегодня мне нужен.
0: Man, man, man.
1: Только ты.
0: Man, man, man.
1: Я даже не знаю как.
0: Suck dick. Full master. Fucking coming. Turns me on. Bondage.
1: Черту его.
0: Fingers. Anal.
1: Как электрошок. Я даже не знаю как.
0: Suck dick. Full master. Fucking coming. Turns me on.
1: Срываешь с меня.
0: Bondage.
1: Черту его.
0: Mm.

0: Чьи-то
1: бэткокс
0: на цепи, чьи-то цепи держали
1: ass.
0: Тяжко с молоту, но
1: фистфи.
0: Раз есть время, то жаль в обрез. В обрез
1: hot load.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the office is you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: for matter.
1: Fat cock.
0: Запал, чтобы
2: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
3: the spanking.
0: Был, но перебор.
2: Flesh.
0: Клич от тех пор.
1: Отдай. Fat cock. Fat cock. Fat cock. Fat cock.

0: for master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Проблема, но на выйдет бардак. Бредят не хотят.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Смотри,
0: дунжин
1: назад.
0: Сами будем мы решать, где сак, где
1: anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: Отдай

0: presto уже. Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет большой лишь. Старых.
1: Do anal.
2: Fat cock.

0: Так.
1: Да, да.
2: Балуем бриллиантом. Эх, и заживем. Эх, и заживем. Ну,
0: fuck, right? 300.

0: Fisting ass.
1: Fisting ass.
2: Нужна каждый день.
0: Fisting ass.
1: Fisting ass.
2: Даже если
1: gay.
0: Your hands in my ass.

0: fucking coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Huh? Быстро ими.
2: Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Быстро ими.
2: Fuck you. Get your ass back here.
3: Czar for what?
4: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
4: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
3: gay, wee-wee.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
2: Rip my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal sex.
1: Даже если
2: I'm
0: fuck.

0: Latex.
1: А, так, пацаны.
2: As we can.
1: Такая только у меня. И у
2: вас.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: знаешь, я за год стал 2 раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: Amazing.
0: Мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: Latex.
0: Бельем. Кто-то выпив на праздник не

Я лучше за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол.

0: знают, что ты
1: performance artist.
0: Потому что выбираешь
1: my
0: Гая, тот эгоистичный ублюдок, что думал крутится вокруг
1: my ass.
0: Ну как же,

0: Suck dick.
1: Тому как в это время те, кто наверху учит.
2: Anal penetration.
1: И пока мир вертикально поделен, она хватает машинально постели, даже не просыпаясь, мой дик. Но я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно, все это началось с того звонка в понедельник.
3: Привет, это Кира.
4: Да.
3: Ты вообще хоть...
4: Assisting...
3: Тебе Semen. Через месяц сдавать. Тут еще какой-то...
4: Day.
3: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...

0: Two tongues
1: swallow cum.
0: Do anal.
2: Sempre merda.
0: Stick finger and make me cum.
2: Моя
3: gay heart.
2: Центра. А я
0: go swallow cum.
2: Твердишь, что неразмеренно.
3: Fisting.
2: Неправильно. На улице.
1: Gay. Amazing.
2: Ha. Под ручку с
1: boy next door.
2: Пойдем без трех часов. Поплыл.
1: Gay.
2: Бандит. Чик-секунд. Подтяг. Да зажги.

пиздили the semen. Через пять минут он шахте, как London Magic. На решение проблемы не требуется Van Darkholm. Если ты не мастер, это слабая позиция. Oh, вы gotcha. На позиции. Если не пистолет, у меня амуниция. London Magic. Уникальный путь. Чунян, бочи, зачем? Нам не шапотна звезда, она тебя. Gay bondage. Все твои. Do anal. Хуета моя. Amazing. Да, май, суки.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, брат мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, брат мой.
0: Любит
1: меня. Друг мой, не отрекайся от...
0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, брат мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Mm-hmm.

0: Старшина, но солдат.
1: Stick finger in my ass.
0: Знакомтай комп.
1: Full master fan.
2: Oh shit, I'm sorry.
0: Согреется он жгучим от любимой.
3: Ass we can.
0: Чеканить по плацу.
1: Just lube it up.
0: Бойцу, если льется.
4: The semen arsonist.

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cock.
3: Со мной boy next door.
4: Then I did it in escort bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу.
1: Черный bad cock.
4: Нахуй.
3: Со мной boy next door.
4: Then I did it in escort bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу. Лох.
6: Мол, честь.
7: Алло, я из.
6: Целый.
1: Мол, гей, секс.
5: Киви. Бэби называет меня Билли.
1: Dungeon.
5: Мы хотели, мы купили.
1: Band.
5: Манит меня в свои сети. Ярко, как тебя не заметить.
1: Billy.
5: Тебя любит,
1: Billy.
5: Делает
1: fisting, fingering,
5: ass. Поднимает
1: okay.
5: Рейтинг.
1: Oh yeah,
8: that's amazing.
5: Это мой кич.
1: Just loop it up.
7: Fisting.
5: Я на всех экранах.
8: Suck dick.
5: So fresh, so clean,
1: so deep.
7: Ouch.
3: Черный
1: bad cock.
4: Swallow cum.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get it in escort bro.
5: Сделал.
1: Как
5: парень на походу.
1: Черный bad cock.
4: Со
3: мной boy next door.
4: Then I get it in escort bro.
5: Сделал. Я заберу.
1: Как

Только семен на уме. Сделал спанкинг на уме. Делал фистинг как мел. Делал спанкинг каждый день. Черный рэп как сплики. My fingers растут астрики. Ты делаешь swallow, я делаю suction. Моя бич делает деньги просто on gay cock, big facts. Черный bad cock, swallow cum. Со мной boy next door, then I did it in escort room. Сделал, но я заберу как парень на походу он лов. Черный bad cock, that's the band. Со мной boy next door, then I did it in escort room. Сделал, но я заберу как

finger in my ass. А ты опять лишь один, а ты все смотришь. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни... Demon. My cum.

0: calmly, dark home.
1: Так будет лучше. Теперь сама это.
0: Так.
2: Yeah, yeah, yeah. Load builds, fatty.
3: Six hot loads. Yeah.

0: Приготовка.
1: Качается на дюнах, Шереметьевский
2: пожар.
1: И у вас корейский
2: танчик.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: the semen the stole, look at that cock, the semen the stole, look at that cock, the semen the stole. Чую
1: gay bondage.
0: Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Я говорю, что

0: Sutra buckets of deep, buckets of deep, buckets of deep,
1: horny.
0: Sutra buckets of deep,
1: dick.
0: Еще
1: and no.
0: Чтобы понять, куда
1: fisting.
0: Чтобы понять, зачем
1: fisting.
0: Без колебаний прими
1: my cup.
0: И ты достигнешь
1: anal. Дубля
0: как
2: за семя на стол.
0: Дубля как
2: за семя на стол.
0: Дубля как
2: за семя на стол.
0: И прочую гей
1: okay, бандич.
0: Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что
1: fuck
0: нельзя. Все говорят, что
1: come
0: нельзя.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, пойду ходить по
1: Dungeon.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану, без колебаний пробью.

0: Где найти бы...
1: Анжели.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахуй.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который будет противоположности.
0: Latex. Уносит в anal. Только ты stick finger. Никому. Ждешь ты только anal.

0: Фанатику, знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: that cock.
0: Когда с тобой
1: bad. Suck dick.

0: suck dick.
1: Suck dick.
2: Скажешь об этом мне?
3: Да, не верю.
2: Что такое, что такое?
0: Suck dick.
1: Suck dick.
2: Я клею тебя как...
3: Full mask.
2: Ты очень хорошо в этих...
4: Pants.
2: Really? Видишь, я больной, нужен...
3: Fisting.
2: Потому что я такой...
3: Dungeon master.
2: И думаю...
0: My ass. Swallow my cum.
2: Это шоп. Знаешь...
0: Bondage J website.

0: знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad suck dick.
0: Расскажешь об этом мне?
1: Да, не
0: что такое, что такое?

0: Семен.
1: О, мастер.
2: Яростный гей секс. Когда нас бой пошлет товарищ.
1: Ну и...
2: И Dungeon Master.
1: Фитинг Пам. Лэйс.
2: Заводов тек и труд колхозных
3: плашен
2: мы защитим, свою храня. Ударной
0: Симен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
1: пойдут по мясту
2: яростный
1: гей секс.
2: Когда нас бой пошлет товарищ.
1: Ну и...
2: И Dungeon Master.
1: Fitting Pumps. Лэйс.
2: Пусть помнит,
0: как
2: укрывшийся в засаде. Мы начеку, мы за...
0: Something.
2: Следим чужой...
1: Смайл.

0: категории. Он будет бот повсюду и везде. Тогда
1: stick finger, master,
0: мистер Терри и
1: Do this thing fucking deep.
0: Гремя

Я ни одного фильма себе не пропускал, я был хотел бы жгодным таким же. Я думал, и, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал у нас пропускать, и стал у нас.

0: Manifesting cross
1: state. Zach. Zach.
0: Dungeon Master Van Dark
2: Вонтуюсь на party. Да это легко. В стагане я иду на дно. Мои ряды, мы заодно. В жопе.

0: не тип
1: Addicted Brothers.
0: Не могут ебать так, как я. Крысы завидуют,
1: Spanking.
0: Боятся. Порву ваши жопы, раз и на...
2: Фантуюсь на...
0: Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои
1: рядом,
0: и мы заодно, но... В жопе...

0: Latex Club.
1: Как надо, все в порядке с нервами. Пролетало быстро в крутые
2: Skin.
1: Это на

0: разные варианты.
1: Слышь?
0: Срывая повседневность шеи.
1: Get your ass!
0: Рядом с нами нам важен
1: Boss of this gym.

0: gay sex.
1: Billy, coming.
2: Зевает в ухо. Не плачь.
0: Fucking.
2: Fuck
0: you. Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю.
3: Fucking slay.
2: Списанных. Ненужных.
0: Fucking coming.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
0: fucking
2: молодость. Обязательно будет тем.
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
0: Oh, I'm coming.

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но and стали чисто дети.
2: Suction.
0: С кухонщиком ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex
0: помешало. Я давно оставил, я давитый
1: семен.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисто дети.
2: Suction.
0: С кухонщиком ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но
1: head.

0: Deus, cara.
1: Я хочу рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
2: Сучке приключился случай.
3: Я предупреждаю,
1: такой ебучий.
2: Сучке приключился случай.
4: Oh, yeah.
5: Fisting.
6: Anal.
7: Кучки

0: лежит?
1: Диплома какая?
2: Вроде стар.
1: Образование вон сколько. Если честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
3: Horny.
4: Сучки приключился с ней. Я предупреждаю.
3: Man. Horny.
4: Сучки приключился с ночи.
3: Oh yeah. Fisting. Anal.
4: Кучкой boy. Присядь и слушай.
3: Horny.
4: Сучки приключился с ночи. Я предупреждаю.
3: Man.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я
0: Gay sex.
1: Не вернусь.

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
2: master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
2: dungeon.
1: А для вас я
2: gay boy.
1: Как и вы для
2: gay party.
1: Я плюю на
2: fat cock.

0: Что? Fisting is $300.
1: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
1: А я не
0: Dungeon Master.
1: Что у
3: Gay Anal?
1: Наши
3: Don't do
0: fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
1: Я тосковал по
2: минуты.
0: Fucking fisting.
1: Beep.
0: Stick your finger in ass.
3: Hey,

0: полчаса.
1: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
2: Ой, она гейп во всех традициях. О, гейцы. Она не верит в
3: любовь.
2: Эй,
3: мастер.
2: Ой, ай.
4: Рулес, беги вепунс.
2: Ой, ау.
3: Секс.
2: Сиз, я.
3: Ду, эйнал.

0: хочу за встречу. Они нуждаются в твоих
1: sperm.
0: Я не важно, сколько у тебя
1: dicks.
0: Но есть единственный факт.
1: Call.
0: Показатель твоего
1: dungeon.
0: Насколько ты
1: so horny.
0: Slave.
1: Хочет
0: do anal. Без критической
1: suction.
0: Аметрической
1: full dungeon.

0: мечтает. Пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только
1: anal
0: уважает высота. Потому что в самолете все зависит от ума.

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha it.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который
0: Разец.
2: Ласкает. А я
1: suck dick.
3: Jabroni.
2: Хоть
4: rip the skin.
2: Но
4: I'm sorry.
2: А когда я

0: уже вдвое. Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.
1: This thing is 300 bucks, and I need to escort. It's a long process.

0: boy next door.
1: Another spanking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: вместе.
1: ДПС не был круче в этом мире. Я тебе дам пас, даже ласково дадам.
2: Стык.
1: Привет,
2: Фингер.
1: Yeah. Мой прадед был...
3: Билли Харрингтон.
2: Нойс.

just loop it up. Пацан системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл, колей нам. It's a fucking deep. От головы до тела. Shit, I'm sorry. Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Не кроют нервы. Flash of the spanking. We must pull up our pants. Yeah.

0: корчу. Брошет цу ахигау, я испорчу твой.
1: Ass, the semen.
2: Fucking coming. Stick finger in ass.

Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной, но у нас впереди.

0: Все друг другу.
1: Do anal.
0: И чему? Next
1: door.
0: My cheeky, slacky.
1: Deep, dark fantasy.
0: Они небольшие.
1: Latex gloves.
0: Это фонарики. Легкие как.
1: Fisting.
0: Anal. Фонарики. Они небольшие.
1: Latex gloves.
0: Это фонарики.
1: Стал.
0: Хочет научить вас шевелить.
1: Finger in ass.
0: На носе.
1: Suction.
0: И пощекотать, а вовсе не.
2: Spanking.
0: Мальчики, сладкие.
1: Deep dark fantasy. Latex glove.
0: Это барбарики. Легкие как.
1: Fisting.
3: Deep anal.
0: Фонарики. Они небольшие.
1: Latex glove.

0: Fisting.
1: Просто так, чтобы...
0: 300 бар.
1: Достать, надо стать...
2: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: А мы загорят.
0: Dark fantasies.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.

Меня зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

когда ставят печать. Ой, дух приходит со мной. И если я лезу, они кричат. Я просто хотел, но против того, чтобы я был часть каждым.

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен
0: падает.
1: Да.
0: На голову. Даже
1: really?
0: Столь сильных не видела труда.
1: Семен
0: падает.
1: Да.
0: На голову. Словно
1: Dungeon Master.
0: Хотят

0: доверчиво
1: глядя
2: my ass.
0: Опять защемит и в
1: anal
0: влезет
1: bad
0: Pop
1: dungeon
0: пойдет
1: next door.
2: Like swallow cum.
0: И вместе
3: ass we can.
0: Стой, что-то

0: забыть.
1: Да, так.
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Из Твери. Немерено. Лежит на
3: фингере.

0: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bar.
2: Pants.
1: Bondage. Glove. Так
0: тонка. И все, что недолго, моя.
1: Gay party up here.
0: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
0: Хоть
1: fantasy.
0: Есть. Oh. Как мне твоя
1: семен
0: нужна. Владимирский.
1: Webmaster, calm.
0: Лежит на
1: finger.
0: Тяжкий. Владимирский.
3: Ветер северный.
0: Хотя я.
3: Rip the skin.
0: Жизнь разменена. Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы в реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Ты, брат, может быть, не так рано.
1: Ульга, Альбейно,
0: если бы другие
1: Special Boys
0: или по соседству были бы другими.
1: Penetrations,
0: я не терся бы по
1: Кейварди,
0: занимался чем-нибудь.
1: Альбейно,
0: короче, у всех этих если есть много версий. А
1: Баба,
0: мы по-другому бы и пелись.
1: Гачи,
0: ну, или вообще без
1: Гачи,
0: если бы тогда не попробовал афганский.
1: Фэкакс,
0: не узнал.

0: качка, ты сделал ставку на качка, которая нихуя не хамы. Хочешь жить качать, я дам тебе
1: спанки.
0: Хочешь раскачать, тогда ловись подачу. Залью чайником чая, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen,
0: как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее, тем выше планк.

0: Из Баста и Губ.
1: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не на какой-нибудь виски на и получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день Майкл House of Man. Если бы не очистили в классе, по-любому я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только
2: Madcox.
1: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным
2: фом.
1: Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. И, возможно, меня бы не приняли с
2: хором
1: во дворе у Армена. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впарил бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо вести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
2: свалил
1: бы китайскую семен. Сегодня не было бы
2: Dungeon.
1: Если бы мне не надо было ездить
2: Subject.
1: На капотню. Если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы никакого ни эфира, не было бы
2: Gachi.
1: Если бы не было бы, если прошлым летом
2: Dungeon
1: бы не распался, может, и не вышел бы.

0: Мир
1: gotcha.
0: Видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: бандит.
0: Экстрасенс
1: фистит
0: людей. Он
1: Latex.
0: Там вот.

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделала в очень много шумихи, победа.
1: For master.

0: Gay hands. Gay hands. Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих
0: gay hands.
1: Все в твоих
0: gay hands.
1: Даже...
2: Shit.

Если нет, то сумма, это хоп. Если нет, то никого. Если нет, то никого.

0: огромным, огромным. Bad cock.
1: Положит голову на мягкую.
0: Ass.
1: Переварил. Обязательно
0: the semen.
1: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
0: Word around the office is you've got a fat cock.
1: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым забрал, чтобы никто не знал, чтобы был на перебор. Кричат с тех пор. Отдай
0: fat cock, fat cock, fat cock, fat cock.

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть? Какие проблемы, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Вы
1: поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Свердят
1: на
3: данжен
1: назад. Сами будем решать, где
2: suck dick.
1: Anal. Давай толпу.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm

0: Читаешь сводку.
1: Гей вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты приступляешь.
3: Anal.
5: Свод и
6: dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
8: $300.
0: Требую с тебя.
3: Нахуй.
5: Изучаю.
3: Don't come in deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.
3: Master. Don't come in deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.

0: разом со...
1: Данжин.
0: Ты будешь не беждать.
2: Аракей.
1: Луи.
0: И когда...
1: Настя.
0: Будет лететь, загадай желание, чтобы я стал...
1: Swallow my... Fisting. And anal. Boy next door.
0: А я скажу, по-твоему...
1: Bad cock.
0: Ты
1: fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master. Swallow cum. Fisting and anal. Boy next door. Bad cock. Fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master. Swallow cum. Fisting and anal. Boy next door. Bad cock. Fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master. Swallow cum. Fisting and anal. Boy next door. Bad cock. Fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master.

0: Голые
1: brothers.
0: И
2: Bombs,
0: с водой холодной большие.
2: We
3: do anal.
0: В бане очень хорошо.
3: Dick.
0: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых
2: legs.
0: Большие.
3: Bad cocks.
0: А у мужиков стали
2: wee-wee.
0: Жарко надо.
3: Penetration.
0: Только

0: I don't even matter.
1: За то, что свел нас с тобой. У тебя далеко и семья, и меня скоро ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилось.

0: coming into your anal. Fingers so deep in ass. Make me come.
1: This thing.
0: My fucking ass. My fucking ass. Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two fat cocks.
2: Только изредка всплакнут две.
3: Nice.
2: Как

0: thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: This thing.
0: Ass.
1: Только я твой.
2: Dick. Semen.
0: Не

0: Геймбой.
1: Выходим на прогулку, ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно мне ее.
2: Do anal.
1: Захотелось срочно, завожу разговор, узнаю про...

0: anal.
1: Не лезет никакая еда.
0: Amazing.
1: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: Punish.

0: Да.
1: Рассказывал про Танжели. Рассказывал про бывшую и что она. Ты рассказывал, как сильно бесит тебя.
0: 300.
1: Мы пошли в кинотеатр, ты пытался меня.
0: Spanking.

0: You swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь и не дотрог. Ноги. Бежит.
1: Fucking slay.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирую дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: фистинг
0: не охота и опостылила работа.

0: доброго
1: им. Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Е-е-е-е-е. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: упругим.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: curate.
1: Yes, sir.
2: Эй, йоу, как ты? Сам привет с тобой. По сравнению со мной, нифига не бессмертный, я не сак.

0: вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пицца. Я просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up, and it's a long process.
2: Point of order. Именно.

0: не ходи.
1: И так как?
0: По губам не води. Я бою на краю, не мою ни 0-1, ты не та, ты не
2: дик.
0: Посчитаю ходы.
3: Boy next door.
0: Выбираю коты.
3: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
3: Stick your finger in my ass. Swallow semen. Fucking coming. Swallow semen.

0: spanking.
1: Не надо между тобой и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись бой единственной самой. Мне
0: spanking.
1: Не надо был бы на столе, был бы на земле, все.

0: Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Мою
2: нашу Next Door
0: под губою
2: Бой
0: с тенью
2: Бой
0: с тенью Или игра с самим собою
2: Бой
0: Нужен
2: Fisting
0: Бой Нужен
2: Fisting
0: Бой Нужен
2: Fisting
0: Бой
2: Fisting
0: Нужен
2: Fisting
0: Да
2: Бой
0: Нужен

0: таблетки,
1: семены,
0: не певцы. А он похож на бессимен. Обещаю, не
2: кусь я.
0: На фоне играет. На фоне играет. Вспоминает.
2: Fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point. Fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point. Point, point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point. Fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS 13. Это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS 13. Это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS 13. Это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из МС-13. На фоне играет. На фоне играет. Вспоминает.
2: Fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point. Fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point. Fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.
0: Нужен
2: fisting point.

0: weekend.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишили своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: И все...
2: Master.
1: Спят.

0: Вы были мои любимые. Но сейчас вы оба скатились. Своим
1: Fisting.
0: Вы опозорили всю.
1: Gay-party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все.
1: The spanking.

0: Говорите, что хотите. Для меня вы умерли.
1: Oh, yes, sir. Suction. Nothing. Semen. That's weak. No.

зовут Фан. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: Anal.
1: Тонуло.
2: Семен.
1: Шли
3: Полной.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: плеча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Данди смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: Versace.
1: Шарик, что это?
0: Bondage sex party.
1: О боже, что за
0: bondage? Latex bondage, bondage, bondage, bondage.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: bondage? Latex
1: bondage, bondage,
0: bondage, bondage, bondage.
1: Я муж купил.
0: Oh yeah.
1: О боже, что за
0: bondage? Latex bondage, bondage, bondage, bondage.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: bondage?
1: Latex
0: bondage, bondage, bondage.
1: Я муж купил.
0: Oh yeah.

0: Спанкинг.
1: Не надо между рук и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле. Все

0: промокли. Ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли достроить, несмотря на все это. Любовный корпус кого-то разлучает. Ты нас разлучит.
1: Master.
0: Если скорость
1: this thing ain't no pain, no.

0: 300 bucks.
1: Demon fucking deep.
0: Dungeon. Fisting.
1: Dick.
0: Fisting.
2: Каждый день как понедельник прыгну в серый.
1: Anal.
2: Каждый день как понедельник
0: люблю
2: стрелять деньги. Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: ass.
2: Это баста на
1: дик.
2: Забрал ты дня на класс и сиди, так идет от моей пи***и прекрасен на вид. Смотри, каждый день как будто
1: suck dick.
2: Со мной рядом моя
0: тень.
1: Fisting.
0: Anal. My
1: good.
0: Little master. Fisting.

0: little oil,
1: semen,
0: gay,
2: поворот и
0: пока
2: ревет. Что он нам несет, да неважно, но сожми. Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих, завтра оставим жим.
3: Billy Harrington.
2: Потом буду
4: subject.

0: Танди, с тромбом, станет тебе гробом, если
1: то мы
0: громко. Я просто тут это боксов танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это боксов.

0: Я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек день может до 200 тысяч. Я сейчас, а потом ты. Ты моя. Танец. Сердце бестолково.
1: Hello, brothers.
0: Я буду. Один на один с этой комнатой цветных.
2: Fucking slaves.

0: тащит. Систем.
1: Вижу лицо мне знакомое.
0: Систем.
2: Don't stick fingers.
3: Oh shit.
1: Что же ты натворил?
0: And
2: fucking coming.
0: Bunkhouse. Master. Dungeon. Dungeon.
2: Fucking coming.
0: Bunkhouse. Master. Dungeon. Dungeon.
4: I'm an artist.

0: horny.com.
1: Ты живая мишень, лезут с
0: Глорио.
1: Готова класть, чтобы нас тебе дать вам высоко. 25 этажей, не надо долгих решений.
0: Слей, you ain't

0: Сиси, Эйно, Симен,
1: остальное дело привычки.
0: Холл мастер, Тюхак,
1: Сомос, а рядом турецкий
0: фингерс, Эйно,
2: Как,
3: Бой Некстор,
2: подъедут где-то, где звонят,
0: Симен.

0: are for what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой?
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
1: My...

0: весь день мне шлёшь. И первым просишь.
1: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь.
1: Yeah. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих.
1: Fucking slaves.

Это перебежки по рельсам. Переверну мир, куроресим. Ты на бой, как бы напел. Это берега мастеров. Такой расклад, либо ты, либо сто. Покати меня водой, когда будет добрый нот. Пережег, наговаривали, полюбить и будет порешал. Я недобитый.

0: Anal. Dungeon. Macaque.
1: Gerbil.
0: Suck. Do anal.
2: Letterhead.
3: Fisting.
4: Semen.
5: Don't stop.
6: Плюнь мне в жопу.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален.

0: ебать, что-то меня ебут как пса. Don't stop, don't stop. Смоктун дырявый, снимай трусики.
1: Я вроде не говорил такого.

0: bad talk.
1: Потоками ног, на которых
2: I'm shot.
1: Все же не поняли люди.
2: Sissy.
1: И на кое она так сильно горячо говорил.
2: Darko.
1: Будто бы сейчас хорошо прости. Виноват, упивался флома, на чем рубил.
0: Bad talk.
1: Поджигаем.
0: Semen.
2: Penetration.
1: Тебе каждую божу ночь. Но не понять, зачем

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты.
2: Нюхать потные бананы немытые.
1: Я получу удовольствие.
3: It's me, Richard. It's 1:30 in the morning. I'm doing